0: трудно рада. На видах шестких твоих фантастичится та шумлева зимний пот. А, да, что не выпада, сору, что выбрик маскарада.
1: Взмилуйся!
0: Эскапады зихие дверцы, что ты роги сумеешь всем.
1: Пан не с твоей сфере, в тем веку замуж час. Ты здесь и по шабанере, как штубок за низший кляс. Где бы купание, где круглата? Ты кто бы тем, а лжейством? Уже с ними чал, вот и годою в падание встал!

ты чёс, богатство и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, сердца и тенскноты. Лечь ми без скар, ломи не влад, стопими свят на злото. Ты чем пешчотом,